0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны небольшие дожди, а вот в Минске дожди сильные и грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 24 градусов тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко утвердил изменения водного кодекса на этой неделе, пишет Белта. Закон уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Так теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов, только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Тем временем поиск и покупку лекарств упростили белорусам, пишет .бай. Так предприятие Белфармации разработало новый инструмент. Организация презентовала бот в Telegram под названием «Белфармация», _бот или «Фармабот». Через него любой может найти нужные препараты, узнать статус онлайн-заказа или же просто найти ближайшую аптеку. Также сервис предоставит более подробную информацию об оплате, доставке, скидках, акциях, бонусной программе и даже напомнит о приеме лекарств. А еще сбор по территориальной обороне с руководящим составом органов управления территориальной обороны прошел в Витебской области в минувшую среду, сообщили в Минобороны. Программа мероприятия включала занятия по организации засадных действий, защите от беспилотников и инженерному оборудованию районов размещения. Также участники заслушали доклады о военно-политической обстановке в Беларуси, основам, результатах строительства и развития территориальной обороны, ее перспективах на предстоящую пятилетку. Кроме того, для руководителей местных органов власти и должностных лиц, отвечающих за территориальную оборону, военных комиссаров провели практическое занятие с выставкой вооружений и техники, стрельбой из стрелкового оружия, демонстрацией возможностей беспилотников. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 17 градусов тепла, а вот в Минске до 14. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова дожди, а в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, чем полезны тыквенные семечки и кому стоит от них отказаться.
0: Здоровый день.
1: Семена тыквы уже давным-давно используются в кухнях многих стран мира. Их едят сырыми, сушат, жарят, добавляют в салаты и десерты. Они не выделяются ярким вкусом, но при этом добавляют приятные ореховые оттенки в любое блюдо. Однако не все знают, что хранит в себе это не особо симпатичное семечко. В 2013 году американский журнал Nutrition Cancer опубликовал результаты исследования, в котором проверяли полезные свойства семян тыквы на организм женщин. В тестах участвовали более 9000 человек. Анализы показали, что пациентки, которые употребляют продукт ежедневно, меньше подвержены риску развития рака груди. Такой эффект показали фитоэстрогены, которых особенно много в этих семенах. А еще это вещество помогает беременным легче переносить токсикоз. Главное не переборщить. Специалисты советуют съедать не более 20 граммов в день. Дальнейшее изучение показало не меньший положительный эффект на здоровье мужчин, благодаря большому количеству цинка и аргинина. Эти вещества стимулируют выработку тестостерона и необходимы для нормальной работы репродуктивной функции. К слову, благотворный эффект на мужскую силу знали и в древности. Знахари и травники использовали порошок из тыквенных семечек для изготовления возбуждающих зелий.
0: Здоровый день!
1: Все слышали про пользу рыбьего жира. Его главный компонент – полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6. Так вот, семена тыквы содержат в себе практически идеальный баланс жирных кислот. Они необходимы для правильной работы практически всех наших органов и систем. Очень важно постоянно поддерживать правильный баланс омега-3 и 6, ведь эти жирные кислоты не синтезируются в нашем организме. А еще регулярное употребление семечек снизит уровень стресса, улучшит настроение и поможет уснуть. А все благодаря триптофану, который участвует в выработке гормона радости – серотонина. Также семена тыквы являются природным средством для борьбы с гельминтами. За это необычное свойство отвечает аминокислота с таким же необычным названием – кукурбитин. Это вещество парализует нервную систему паразитов и способствует их скорейшему выведению. Противопоказаний у тыквенных семечек немного, и в основном они касаются людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, а также при индивидуальной непереносимости тыквы и ее семян. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал поправки в Кодекс о земле в минувший вторник, пишет Белта. Так документ дает райисполкомам полномочия изымать и предоставлять земельные участки для строительства объектов в интересах региона или государства. Также облисполкомы для закрепления кадров на местах смогут предоставлять гражданам участки без аукциона. Кроме того, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые отказались от участков по уважительным причинам, смогут повторно их получать. Еще семьям, воспитывающим детей-инвалидов, землю будут выделять вне очереди. Тем временем обязательную видеофиксацию уроков вождения ведут в автошколах, пишет .бай. Таким образом, власти хотят уменьшить количество нареканий на качество обучения. Видеорегистраторы должны появиться в машинах инструкторов, которые обучают на категории Б и С. Добавлю, если у курсантов возникают претензии к процессу обучения в автошколе, можно подать жалобу. Обращаться нужно в орган, который выдал автошколе сертификат соответствия. Там могут назначить и провести внеплановую оценку организации и принять меры. А еще заседание Совета министров обороны государств членов ОДКБ прошло в Москве на этой неделе, сообщили в Минобороны. Главы военных ведомств организации обменялись мнениями по вопросам, связанным с вызовами и угрозами обороноспособности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении Виктор Хренин отметил, что с момента прошлогоднего заседания обстановка в зоне ответственности организации не улучшилась. А в связи с ситуацией в Иране возникли новые риски безопасности в Центральной Азиатском регионе. Также он выразил обеспокоенность возможным гуманитарным кризисом и миграционными потоками, которые способны переместить экстремистские идеологии и террористические организации на территорию стран ОДКБ из-за приграничного конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Виктор Хренин призвал все государства организации активно участвовать в мероприятиях по оперативной и боевой подготовке. Он отметил важность сотрудничества с третьими странами, разделяющими принципы ОДКБ в обеспечении международной безопасности. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 17 градусов тепла, а вот в Минске до 14. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова дожди, а в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песня, с которой мы всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «One of Us» от Джоан Осборн.

Эта история началась в 1994-м в Филадельфии, штат США. Тогда американский композитор Эрик Базилиан вместе со своей женой проводили вечер за просмотром телевизора. В тот момент им на глаза попалась документалка о группе Beatles, и супругу заинтересовал процесс записи музыки на 4 звуковые дорожки. После этого Эрик достал свою портативную студию, что больше напоминало кипу смотанных проводов, и сказал: «Вот тебе технология записи на 4 дорожки». Супруга попросила что-нибудь записать, и тогда-то все и случилось. Почти весь оставшийся день они наигрывали гитарные риффы, чтобы свести их в небольшой трек. Супруге так это понравилось, что она на радостях сказала: «Спой его!» Эрик начал отнекиваться со словами: «Нельзя так просто спеть. Нужно обсудить идею, написать текст, все переписать, затем решить, что первый вариант был лучше», и тут у него что-то щелкнуло. Он включил запись, на ходу начал придумывать текст, и с первой попытки родились куплеты. Со второго захода получился и припев. На следующий день Эрик увиделся со своей группой. Во время перерыва он предложил послушать странную песню, которую они сочинили прошлой ночью, и произвел на участников фурор. Их продюсер Рик Чертов поднял голову и спросил, сможет ли Джоан Осборн спеть ее, и та с радостью воскликнула: «Да!». После релиза песня стала не просто хитом, а поднялась на 4-ю строчку чарта лучших песен мира, была номинирована на премию Грэмми, а американский музыкальный канал VH1 включил ее в список лучших треков 90-х. One of Us от Джоан Осборн. Прямо сейчас на Компас FM.

0: слушаете Компас FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских удостоверений, пишет Белта. Так, соответствующее соглашение уже подписано между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана. Свои подписи под документом поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Того, в ходе официального визита главы белорусского правительства в Кыргызстан подписаны и другие документы в различных сферах, а именно в социальном трудовой, сельского хозяйства и продовольствия, почтовых услуг и электронной коммерции, а также торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной. Тем временем результаты централизованных экзаменов станут известны в понедельник, пишет Минск Новости. Информация появится в личных кабинетах участников. Также будет и бесплатная рассылка итогов через СМС. В Республиканском институте контроля знаний обратили особое внимание на меры безопасности. Сообщение будет исключительной информацией о предмете, набранном балле и номере бланка ответов. Рассылка ведется от адресата rix.by, никаких ссылок там быть не должно. А еще детали учений «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026» обсудили в Минске в четверг, рассказали в Минобороны. В Центральном доме офицеров состоялись штабные переговоры по организации проведения маневров. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. На переговорах рассмотрели и согласовали замыслы учений со составы командования и национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас-ФМ.
0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 17 градусов тепла, а вот в Минске до 14. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова дожди, а в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Белорусские банки введут доп. Защиту от мошенников с 1 июля, сообщает портал Майфин. Так, финучреждения внедрят технологию сбора и анализа цифрового отпечатка. Это уникальный набор технических параметров устройства. Он включает информацию о модели, версии операционной системы, настройках браузера, в том числе данные о геолокации. И тут возникает вопрос, а как это защитит деньги? Так, при каждой попытке входа в приложение или интернет-банк, в том числе для юрлиц, система будет сверять текущий цифровой отпечаток устройства с эталонным образцом. И если злоумышленник попытается войти в ваш аккаунт с другого устройства, даже зная логин и пароль, система распознает несоответствие и заблокирует подозрительную операцию. Попытки подмены геолокации с помощью специальных программ также будут выявлены, поскольку другие параметры устройства не совпадут с эталоном. Кстати, количество устройств, которые может использовать клиент для входа, не ограничено. Эталонных образцов может быть несколько. Отмечается, что данные меры помогут на раннем этапе выявлять и предотвращать несанкционированные платежи и переводы, тем самым обеспечивать сохранность ваших денег. Чтобы включить данную доп. Защиту, никаких специальных действий не требуется. При первом входе в онлайн-каналы система сама предложит предоставить необходимое разрешение. Достаточно следовать инструкциям на экране. В свою очередь, банк гарантирует, что все данные используются исключительно для обеспечения дополнительного уровня защиты. Информацию о геолокации не передают третьим лицам, а цифровые отпечатки устройств хранятся в зашифрованном виде в строгом соответствии с законодательством. Таким образом, внедрение такой технологии – это не просто шаг вперед в обеспечении безопасности, но и сигнал о том, что банки готовы адаптироваться к современным вызовам. Клиенты могут быть уверены, что их финансовая информация защищена от угроз. Это важный шаг к созданию более защищенной и комфортной финансовой среды для всех. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру +375 33 615 102 5 или Telegram +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и т.д. термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цуй Дуньюем во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В ходе встречи президент отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. А попытки изолировать страну от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Беларусь обладает высокоразвитым сельским хозяйством и производит всю линейку необходимой сельхозтехники. Также, по словам Александра Лукашенко, мы сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны и их граждане могли производить у себя сельхозпродукцию. Тем временем президент произвел кадровое назначение в вооруженных силах в минувший вторник, сообщили в Минобороны. Так, Павел Прасул назначен начальником связи вооруженных сил. Также Вадим Романев, который занимал до настоящего времени этот пост, назначен заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил по боевому управлению. А еще минимальный налог даже при нулевом доходе начнут платить самозанятые уже с 1 июля, пишут Минск Новости. Его размер составит 45 рублей в месяц, а для тех, кто получает пенсию, 18 рублей. Отмечу, платить налог придется и в том числе, если деятельность не ведется. В таком случае в налоговой рекомендуют прекратить регистрацию. Сделать это можно через приложение НПД. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 17 градусов тепла, а вот в Минске до 14. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова дожди, а в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 17 градусов тепла, а вот в Минске до 14. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова дожди, а в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM.

Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: ты.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

девушка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.